0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Владимир Пресняков. Счастливчик. На слова и музыку Константин.

0: Песня из сборника «Союз 26». 2000 год.
1: Группа «Руки вверх». Ай-яй-яй.

0: когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы. Начинается!
1: Привет, радио родных дорог. Это группа Добро.
2: Привет, друзья. Это группа Технология.
3: Привет, мы группа Хай-Фай.
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально. Хитово. Кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

0: переводе с чувашского языка город Канаш значит «совет».
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 103,6.

Радио «Родных дорог» представляет ТОП-100 песен из караоке. Натали. О боже, какой мужчина!

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Светы и Вячеслава Бутусова. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей «Радио родных дорог» в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. «Радио родных дорог».

Смотреть летом чужие сторис с моря – это особый вид спорта по сохранению дзена и самооценки одновременно. Лето – радио родных дорог.

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 7767880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Город Советск, что в Калининградской области, сильно пострадал в годы войны. После бомбежек в городе уцелело лишь 25% зданий. После освобождения завалы разбирались, а кирпич баржами увозили на восстановление Ленинграда.
2: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 103,8 FM.

плохая погода. Полгода совсем никуда. Полгода плохая погода. Полгода совсем никуда. Никуда, никуда.

0: Радио родных дорог – идеальная подборка песен, под которую и думается, и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Песня из сборника «Союз-26». 2000 год.
1: Группа «Отпетые мошенники». Девушки.

0: Радио «Родных дорог» представляет
1: еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.
1: Третье.

0: Разные песни большой страны.
1: Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

0: Луга – самый южный город Ленинградской области.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96,6 FM.

0: радио родных дорог – лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Александра Иванова и Ларисы Черниковой. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Антон Самойлов и Шура. «Белая стрекоза». На слова и музыку

0: Твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

Моя летняя вечеринка – это когда я достаю из холодильника арбуз и торжественно втыкаю в него ложку под сериал. Лето – радио родных дорог.

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: В городе Александров в 70-е снимался фильм «Руслан и Людмила».
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 91.0 FM.

0: меня радио родных дорог — это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
0: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Москве 7 часов утра.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Студия Ольга Дворянова. Здравствуйте. Росстат заявил о росте цен на бензин пятую неделю подряд. За последнюю неделю он подорожал еще на 2%, а дизельное топливо почти на 3,5%. За последние 5 недель топливо стало дороже на 9%, вдвое больше, чем за предыдущие 5 месяцев вместе взятые. По данным ведомства, с начала года бензин повысился в цене на 14%, больше, чем за весь 2025 год. Максимальные ценники регистрируются в Крыму, где средняя стоимость на 92-й бензин достигла 123 рублей, а 95-го 170. Выше 100 рублей за литр на все марки бензина автовладельцы платят в ТВ. Это самая популярная новость к этому часу, по данным новостного агрегатора СМИ-2. В Ставрополе из-за атаки БПЛА

0: После новых американских ударов. Накануне американский президент объявил о прекращении перемирия между двумя странами после того, как Иран ударил по нескольким судам в Ормузском проливе. США в ответ атаковали иранские южные регионы. Удары по Ирану продолжились и сегодня. В ответ корпус стражи Исламской революции атакует американские базы. Велокурьерам могут запретить ездить по тротуарам. Минтранс готовит поправки в ПДД, которые ограничат или полностью запретят движение курьеров на электровелосипедах. Документ планируют внести на рассмотрение в Госдуму уже этой осенью. Новое правило должно помочь сократить число ДТП и конфликтов с пешеходами. Фанаты Тейлор Свифт раскупили окурки и мусор с ее свадьбы по $25 за штуку. Продавец, художник Джастин Джиньяк, собирал мусор вокруг арены Madison Square Garden в Нью-Йорке, где и состоялось торжество. Все предметы, которые он выставил на продажу, были раскуплены за сутки. Среди лотов были сигаретные бычки, крышки от бутылок с водой, леденцы, полицейская оградительная лента, соломинки, столовые приборы. Эти вещи продавались упакованными поштучно. По словам художника, на продаже первых 50 предметов он заработал больше $1000. Жиньяк продает мусор уже больше 20 лет и свои лоты называет предметами искусства. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Песня из сборника «Союз-22», 1998 год.
1: Группа «Блестящие облака».

0: Вечер субботы начинается!
1: Всем привет, это группа «Тестостерон».
2: Всем привет, это группа «Русский размер».
1: Всем салют, это Филат Фекерас.
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

0: Подписывайся на радио родных дорог в Макс. Эксклюзивные программы, новости и новинки.
1: Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества.

0: обходных дорог Константин Донской и добрые новости. Здравствуйте. Актер Юрий Стоянов возвращается на большие экраны в роли, которую зрители полюбили всей душой. Уже 16 июля в кинотеатрах страны продолжение комедийного хита «На деревню дедушки 2». Присоединился к звездному актерскому составу и Федор Добронравов. И сейчас спойлер, он тоже сыграет дедушку. Хоккеист Александр Овечкин объяснил свое решение остаться за океаном еще на один год. По его словам, семья сильно поддержала его, а усиление команды дало понимание, что Вашингтон в новом сезоне сможет бороться за Кубок Стэнли. Сам хоккеист, по его словам, еще может играть и приносить энергию в раздевалку и на лед. Думаете запустить свой стартап? Возможно, вот он ваш шанс. Москвичи сдают себя в аренду для шашлыков за 3000 рублей. За эти деньги человек поможет пожарить мясо, поддержит разговор, скажет тост и сыграет на гитаре. За последний год спрос на такие услуги вырос в 3,5 раза. Россияне назвали любимые летние блюда. Об этом и не только в следующем выпуске «Добрых новостей» ровно через час.
1: Наше утро начинается правильно с любимыми песнями и добрыми новостями. Реклама.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имея за противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Еламед. Художник Борис Кустодиев вошел в мир большого искусства вместе со своей картиной «Ярмарка». Писалась она в Кинешме.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 91,5 FM.

0: мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

0: Москве 8 часов утра.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Студия Ольга Дворянова. Здравствуйте. Силы ПВО уничтожили 73 беспилотника над регионами России за ночь, сообщили в Минобороны. По сгоранию одного из резервуаров предприятия «Тверская нефтебаза» произошло в результате атаки БПЛА. Об этом сообщил в РИО губернатор Тверской области Виталий Королев. По его словам, возгорание локализовано, пострадавших нет. На месте развернут штаб. Это самая популярная новость к этому часу, по данным новостного агрегатора СМИ-2. МИД Казахстана опроверг сообщение о запуске дронов с территории страны. Ответ ведомства связан с публикациями в некоторых российских СМИ, в которых предполагалось, что БПЛА для атаки на омские НПЗ могли запустить из Казахстана. Ведомство отметило, что такие заявления не соответствуют действительности и направлены на искажение традиционно дружественного характера казахстанско-российских отношений. В МЧС рассказали о последствиях шторма «Бернадетт» в Калининградской области. Непогода принесла в регион ураган, который выкорчевал больше сотни деревьев и обрушил на побережье 5-метровые волны. СМИ сообщили, что сильнее всего стихия ударила по побережью Зеленоградска, где волны смыли несколько кафе. Некоторые из них не успели открыться к туристическому сезону. Топливный кризис добрался до автошкол. Цены пока поднимают только частные инструкторы по вождению. Час занятий в Москве обойдется в 5000 рублей, сообщает газета «Коммерсант». Мастера по вождению стараются заправляться на сетевых

0: общественность, которые требуют все запретить и надеть трусы на Венеру Милосскую. Эти все запретители, которые там против насилия, они забывают главное правило искусства. Искусство во многом строится на катарсисе, на очищении через сопереживание. Мы должны тренировать чувства детей, показывать им жизнь, учить их преодолевать сложности. Нельзя их защищать от всего на свете.
1: Ранее спецпредставитель президента, экс-министр культуры Михаил Швыдко заявил в интервью РБК об элементах шизофрении в культурных запретах в России. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
2: Национальная служба новостей.

0: Песня из сборника «Союз-24». 1999 год.
1: Группа «Дискотека Авария». Некуда деваться.
2: Ты в ритме танц, тебе некуда деваться. В ритме танц, тебе некуда деваться. В ритме танц, тебе некуда деваться. В ритме танц, тебе некуда деваться. В ритме танц, тебе некуда деваться. В ритме танц, тебе некуда деваться. В ритме танц, тебе некуда деваться. В ритме танц, тебе некуда деваться. Тебе некуда деваться. Тебе некуда деваться. Тебе некуда деваться. Тебе некуда деваться в ритме танца. Тебе некуда деваться в ритме танца. Тебе некуда деваться в ритме танца. Тебе некуда деваться в ритме танца. Тебе некуда деваться.

0: Мы знаем, ты хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде.
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

Купил вентилятор за 3000. И теперь у меня дома вертолет, который просто гоняет горячий воздух по кругу. Лето. Радио родных дорог.

0: своих дорог Константин Донской и добрые новости. Здравствуйте. Международный олимпийский комитет временно снял приостановление деятельности Олимпийского комитета России и рекомендовал международным спортивным федерациям снять все ограничения с наших спортсменов. Решение приняли после тщательного анализа комиссии по правовым вопросам комитета. Решение относительно демонстрации российского флага, гимна или любых символов страны на Олимпиадах примут позже. Россияне назвали любимые сезонные блюда. И на первом месте летом свежие ягоды и фрукты. В топ также попали окрошка, ее традиционно готовят только в теплый сезон, и шашлык. Мороженое выбрали 26% респондентов. Ну а замыкает летнюю пятерку квас. Профессиональные обниматели в России зарабатывают до 70 тысяч рублей в месяц. Из-за высокого спроса такие специалисты сейчас в дефиците. Чаще всего наставники-обниматели требуются в образовательных и детских проектах. Они должны поддерживать клиентов, говорить добрые слова и создавать комфортную атмосферу в течение рабочего дня. Российский футбол вскоре может вернуться на мировую арену. Об этом и не только в следующем выпуске «Добрых новостей» ровно через час.
1: Наше утро начинается правильно, с любимыми песнями и добрыми новостями. Реклама. Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
2: Мордовского названия города Инза значит «малиновое».
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 104,2.

0: Радио Родных Дорог представляет ТОП 100 песен из караоке.
1: Группа «Винтаж». Знак Водолея.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Москве 9 часов утра.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. В Таганрогском заливе украинские БПЛА снова атаковали два танкера. Пострадавших нет, экипажи эвакуированы, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. В результате попадания БПЛА произошло возгорание. На одном из судов процесс продолжается, на втором пожар полностью ликвидирован. Накануне ростовский глава также сообщал о поврежденных в результате ночной атаки двух танкеров в Таганрогском заливе. Суда были пустые, разлива нефтепродуктов не произошло. Это самая популярная новость к этому часу, по данным новостного агрегатора СМИ-2. Импорт бензина и запрет на экспорт топлива должны исправить ситуацию на топливном рынке в России. Таким мнением с НСН поделился директор фонда энергетического развития Сергей Пикин.
3: Нужны экстренные поставки импортного бензина. Надо было, конечно, начинать еще в третьей декаде июня. И бензин начинать импортировать и запрещать экспорт дизельного топлива в полном объеме. Сейчас задача те регионы, где наибольшее напряжение, а это Крым, регионы Восточной Сибири. Ну, восточная часть страны, чем проще, тем, что все-таки там можно быстрее организовать импорт того же бензина с минимальной логистикой.
2: Российские власти накануне ввели полный запрет на экспорт дизтоплива для увеличения поставок на внутренний рынок. Также был продлен запрет на экспорт бензина до конца июля. Накануне глава Севастополя доложил президенту о резком подорожании топлива в городе. АЕ-95 сейчас стоит 197 рублей за литр. Президент Турции Реджеп Эрдоган подарил европейским лидерам именные пистолеты по завершении саммита НАТО в Анкаре. Оружие, боеприпасы и комплекты для чистки были вручены в качестве прощального подарка, в том числе главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и главе Евросовета Антонио Коште, сообщает политикам. Также по оружию получили премьер-министр Великобритании Кир Стармер и глава правительства Нидерландов Роб Джеттен. Они заявили, что оставят свои пистолеты в Турции для того, чтобы их вывели из боевого состояния, прежде чем везти их на родину. Мобильные операторы зафиксировали рост количества звонков и СМС в первом полугодии. При этом объем мобильного интернета, который потребляли россияне за этот период, либо снижался, либо стагнировал. Как сообщает РБК, на динамику в этом году влияют не только периодические отключения мобильных.

Радио «Родных дорог» с ответственностью заявляет. Наш плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: каждое доброе утро.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской и добрые новости. Здравствуйте. Международная федерация футбола анонсировала начало процесса по возвращению российских команд на международные турниры. В ближайшее время организация официально рассмотрит снятие бана. Решение последовало после рекомендации Международного олимпийского комитета отменить ограничения для наших спортсменов во всех видах спорта. Для большинства россиян забота начинается не с подарков, а с простых бытовых действий. Согласно новому исследованию, главной составляющей крепкого союза для россиян помимо заботы – доверие, общие ценности и уважение. А самыми ценными проявлениями внимания стали помощь в трудные моменты, участие в бытовых делах и внимание к эмоциональному состоянию близкого человека. В московском зоопарке нашли претенденток на лапу и сердце самого известного манула страны Тимофея. Об этом сообщила гендиректор учреждения Светлана Акулова. Сейчас специалистам предстоит проверить их на наличие заболеваний и других факторов, которые могут помешать животным создать здоровое потомство. Ну а после манулы перейдут в отдельный вольер, чтобы им не мешали посетители. Получается настоящий медовый месяц. Уважаемые слушатели, желаю вам доброго дня вместе с радио «Родных дорог».
0: Наше утро начинается правильно, с любимыми песнями и добрыми новостями. Реклама.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Еламед.
5: При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом, ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топол Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизаторов. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
6: Астрахань вытянута вдоль берега Волги на 45 километров.
7: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 106.0 FM.

0: родных дорог идеальная подборка песен, под которую думается и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Город 312» и «Шуры». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: в Москве 10 часов утра.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. В Гиргибельском районе Дагестана объявлен режим ЧС из-за подтоплений. В нескольких селах продолжает повышаться уровень воды, сообщила местная администрация. Глава района накануне вечером провел внеплановое заседание комиссии по ЧС. По его словам, стихии был нанесен значительный ущерб. В Дагестане последние два дня прошли сильные дожди. Из-за непогоды случились массовые перебои с электроснабжением. Без света оставались десятки населенных пунктов. Эти проблемы затронули около 30 тысяч человек. Четыре населенных пункта оказались под угрозой подтопления. Минздрав обяжет стоматологов применять анестезию при риске болевых ощущений. Проект также обновляет требования к оснащению стоматологических подразделений. В медорганизациях, где работают такие отделения или кабинеты, должны быть автоматический наружный дефибриллятор, а также препараты для помощи при анафилактическом шоке. Документ должен вступить в силу 1 октября. Тайфун Бави с ветром в 200 км в час обрушился на Тайвань. Власти острова призвали жителей запастись всем необходимым, от еды до фонариков, сообщает Рейтер. Припасов должно хватить для выживания на 3 дня. Населению рекомендовали готовиться к самому мощному тайфуну. По оценкам Центрального метеоуправления Тайваня, подобных явлений не было на острове с 1987 года. Бави при сохранении интенсивности станет самым сильным из всех известных ураганов в Азиатско-Тихоокеанском регионе со времен супертайфуна Конг-Рэй в 2024 году. Ураганные ветры, оползни, наводнения и штормовые волны ожидаются в ближайшие дни и на юге Японии. Сбер запустил собственную киностудию на базе одного из крупнейших павильонов Мосфильма. Проект будет одним из самых технологичных в отрасли. Аналогичные студии в США и Китае оцениваются в 10 миллионов долларов и больше, сообщает РБК. Пространство оборудовали многометровым экраном для съемки, при которой традиционные декорации заменяются виртуальным фоном. Прекращение Словакии выдачи шенгена россиянам практически не повлияет на тех, кто собирается лететь в Европу. Об этом НСН рассказал коммерческий директор ТЭС-тур Васкан Арзуманов.
3: Я бы вообще не назвал европейский объем каким-то значительным, потому что его объемы уже для туристической отрасли очень сильно далеки от объемов 2019 года. И причем это ни в коем случае не Словакия. Если мы сейчас говорим о Словакии, то нет, я не думаю, что это как-то скажется на туристах, даже тех, которые собирались ехать в Европу. Существует достаточно много альтернатив улететь в Европу, например, через Стамбул, через Армению.
2: Словакия до конца лета приостановила выдачу шенгенских виз туристам из России. Пока они доступны только спортсменам. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Владимир Пресняков. Счастливчик. На слова и музыку Константин.

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей радио родных дорог в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. Радио родных дорог.

0: купил гамак 3 года назад. И это лучший декоративный элемент интерьера балкона, который я никогда не распаковывал. Лето. Радио родных дорог.
1: Звук поставим.

У каждого хита своя тайна, и мы ее раскроем. Музыкальные расследования на радио «Родных дорог». Истории создания главных песен большой страны без догадок. Только правда, только музыка. Очередное расследование прямо сейчас.

Рок» Константин Донской. Здравствуйте. Как великая поэтесса, ее творчество вдохновили певицу Максим написать ее красивую и очень нежную композицию. «Ветром стать» – песня, которую написала сама Марина Абросимова. Композиция была выпущена как пятый и финальный официальный сингл исполнительницы с ее дебютного студийного альбома «Трудный возраст». Песня, по признанию артистки, была написана под вдохновением от стихов Анны Ахматовой. Незадолго до написания текста Максим читал их, и это настроение нашло отражение в словах композиции. При этом певица отмечала, что в песне все же больше мотивов, которые свойственны ее тезке, прекрасной Марине Цветаевой.

0: быстро стала одним из самых успешных синглов с альбома и уверенно возглавила общий радиочарт стран СНГ и удерживала первую позицию в течение, внимания 5 недель. Летом 2007-го в столице был снят видеоклип, и его сюжет развивал трагическую историю любви. Так что, если хотите всплакнуть, то обязательно посмотрите его и, конечно, поностальгируйте. А сейчас же самое время подпевать Максим.
1: Музыкальные расследования на радио «Родных дорог».

0: Славянск на Кубани является важным центром аграрного производства, особенно в виноделии и садоводстве.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 98,7 FM.

0: радио родных дорог лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Песня из сборника «Союз-20». 1997 год.
1: Мурат Насыров. «Мальчик хочет в Тамбов».

0: Алиса от Яндекса.
1: Или салют от Сбера.
0: Просто скажи.
1: Включи радио родных дорог.
0: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
1: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
0: Радио родных дорог.

0: очень полезная передача.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. А вы знаете, что летом Эйфелева башня становится выше? Но почему же? Наверняка вы удивитесь, но летом она подрастает аж на 15 сантиметров. И для начала напомню, что башню построили к Всемирной выставке 1889 года. Сегодня она признана главным символом Франции. И самым удивительным проявлением объекта является то, что в разгар летнего зноя эта достопримечательность Парижа физически вырастает в высоту. В основе этого феномена базовый физический закон – тепловое расширение твердых тел. Так, любой металл состоит из кристаллической решетки, в узлах которой непрерывно колеблются атомы. При повышении температуры металл поглощает энергию. Из-за этого амплитуда колебаний его атомов увеличивается. Они начинают отталкиваться друг от друга с большей силой. И в масштабах огромной конструкции это приводит к заметному увеличению размеров. Разумеется, с наступлением холодов башня возвращается к своим исходным параметрам. Да-да, ее создатель, инженер Гюстав Эйфель, прекрасно знал законы термодинамики и заложил эти колебания в проект еще на стадии расчетов. Поэтому башня успешно дожила и до наших дней.
0: Очень полезная передача.
2: В Зарайске стоит усадьба семьи Достоевского.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 94.

0: радио родных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
5: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Анжелики Варум и группы Ума Турман. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Шафиа Холдинг.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Студия Ольга Дворянова. Здравствуйте. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов обратился к руководству нефтяных компаний с просьбой давать только достоверную информацию о возможностях поставок топлива в регион. По его словам, это не будет создавать очередей на заправках. Глава региона призвал говорить честно, если поставка срывается. Если заявленные объемы не будут обеспечены, это должно быть известно заранее, а не после того, как люди провели ночь в очереди, подчеркнул Артамонов. Он также попросил незамедлительно принять меры по увеличению поставок бензина в область. Трафик в Ормузском проливе сократился до минимума после решения США возобновить боевые действия против Ирана. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на данные сервисов, отслеживающих движение судов. Активность коммерческого флота фиксируется только в северной части пролива, где находится так называемый «Северный коридор», одобренный Тегераном маршрут перевозок. Потребление алкоголя в стране в июне упало до минимума почти за 30 лет. Сейчас это около 8 литров на человека за последние 12 месяцев. Такой низкий показатель фиксировали только в 1997-98 годах. Москвич в среднем выпивает 4,5 литра в год, сообщает РИА Новости. Это меньше, чем в среднем по стране и меньше, чем в Петербурге. На жителей северной столицы в среднем приходится примерно 6 литров в год. А на Северном Кавказе, согласно данным, вообще практически не пьют. Каждый третий россиянин не успевает отгулять отпуск полностью. В среднем у работников накапливается 22 неиспользованных дня отдыха, говорится в исследовании сервиса «Работа.ру». Наибольший остаток зафиксирован у работников образования и науки – 36 дней. Также его накопили представители строительной отрасли, медицины, транспорта и агропрома. А меньше всего неиспользованных дней оказалось у сотрудников IT и телекоммуникаций. В этом году отпуск уже переносила треть опрошенных. Причина в основном – высокая загрузка на работе и финансовые трудности. Вратарь ПСЖ и сборной России по футболу Матвей Сафонов направил обращение в Конституционный суд из-за правил расчета алиментов. Спортсмен считает, что положение Семейного кодекса препятствует начислению алиментов соразмерно реальным потребностям ребенка. Однако семейный юрист Анна Фролова рассказала НСН, что перечисленные отцом деньги пригодятся ребенку в будущем.
3: Возможно, в нынешний период жизни, когда ребенок еще находится в довольно юном возрасте, ему такие денежные средства не нужны. Но этот институт семейный подразумевает под собой, что все нужно делать в интересах детей. Как обычно это делают? Открывают накопительные счета, которые впоследствии раскрываются на нужды ребенка.
2: Как пишут ведомости, в 2024 году суд в Москве взыскал с Сафонова в пользу матери его ребенка алименты в размере 1/4 от его заработка ежемесячно. Спортсмен погасил долг в размере 66 миллионов рублей. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Радио «Родных дорог» представляет.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.
1: Третье.

Главные песни большой страны. Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

Собраться в короткую летнюю поездку на выходные – это упаковать в рюкзак ровно в 3 раза больше вещей, чем нужно, и все равно забыть зарядку. Лето. Радио родных дорог.

0: вместе с «Радио Родных Дорог». История еды.
1: В студии «Радио Родных Дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Как хамон стал деликатесом и настоящим съедобным символом Испании? Хамон с испанского переводится как, вот так сюрприз, окорок. И представляет блюдо именно свиной сыровяленый окорок. Производят его по старинной технологии. А история переплетена с необходимостью консервации мяса в условиях жаркого климата Пиренейского полуострова. Технология создания довольно проста. Свиной окорок густо натирали солью и высушивали. Это позволяло хранить его почти круглый год. Глобальная известность пришла к хамону во второй половине века 20-го и способствовала формированию международного имиджа испанской кухни как одной из самых изысканных в мире. Занятно, что испанские кулинары готовят всего два вида деликатеса – хамон серрано и хамон иберико. Технологии их приготовления одинаковы. Разница лишь в породах свиней, которые отличаются методом кормления и содержания. Ну а настоящий хамон готовят только из задней свиной ноги, а средняя выдержка хамона должна составлять не менее 10-11 месяцев. Поэтому блюдо является деликатесом, а его стоимость достаточно высока.
0: Гастрономические путешествия каждый день на «Радио Родных Дорог» в программе «История еды». Реклама.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: «Еламед».
4: При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом, ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топол Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизаторов. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
2: Первое название подмосковных луховиц – «Глуховичи».
5: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 95,1

0: мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Антон Самойлов и Шура. «Белая стрекоза».

0: даже вечер субботы начинается!
1: Всем салют, это группа Бандерас!
2: Всем привет, это Ёлка!
3: Всем привет, мы группа Блестящие!
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

0: УПЗ.
1: Чего?
0: УПЗ.
1: Чего-чего?
0: Учимся понимать зумеров.
2: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Стыд, срам, позор, стыдоба. А современный синоним этих слов – кринж. Кринж – слово, которое стало невероятно популярным в молодежном сленге и широко используется в интернете. Оно описывает чувство неловкости, смущения или дискомфорта, которое возникает в ответ на определенные ситуации, действия или высказывания. Часто это слово применяется для обозначения контента, который вызывает у зрителя ощущение стыда за кого-то другого, будь то неуместные шутки или, например, странные танцы.
3: Запомните раз и навсегда. Если нужно объяснять, то не нужно объяснять.
2: Слово происходит от английского глагола «to cringe», что переводится как «съеживаться» или «сжиматься». С течением времени слово приобрело более широкое значение и стало обозначением эмоционального состояния, которое связано с неловкостью и смущением. Забавно, что позже появилось и производное слово «кринжатина». Это, по сути, усиленная версия оригинала, когда то, что вы увидели, не просто позор, а настоящее позорище.
0: УПЗ. Учимся понимать зумеров. Реклама. Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
4: Один из самых первых винных складов в России появился в городе Шуя в 1899 году. В те времена завод выпускал до 300 тысяч ведер водки в год.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 95,9

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы Нэнси и Олега Газманова. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: рідних дорог.
1: В Москве 2 часа дня.
0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Студия Ольга Дворянова. Здравствуйте. Дмитрий Песков прокомментировал слова Трампа о том, что на Украине могут ввести бесполетную зону для обеспечения безопасности. Такая инициатива, пояснил представитель Кремля, подразумевает работу военных НАТО на украинской территории, а это то, против чего проводится СВО. Добавлю, накануне во время пресс-конференции на саммите НАТО в Анкаре один из журналистов спросил президента США, готов ли он ввести бесполетную зону над Украиной. Тот ответил, что если будет необходимо, то да. Бизнесу в Крыму пообещали дешевую аренду и льготные кредиты из-за кризиса топливно-энергетического комплекса. Пакет мер поддержки разработало правительство республики, сообщил глава региона Сергей Аксенов. По его словам, предпринимателям готовы снизить плату за размещение нестационарных торговых объектов и за использование торговых мест на розничных рынках, а также снизить на 75% арендную плату за имущество Крыма. Бизнесменам также пообещали льготные микрозаймы. Премьер Армении Пашинян сообщил о договоренностях с российским коллегой Мишустиным по импорту армянских товаров в Россию. Разговор состоялся в Екатеринбурге. Детали этих договоренностей Пашинян не сообщил. Отношения России и Армении обострились из-за сближения Еревана с Евросоюзом. Россия ограничила импорт армянских цветов, овощей, фруктов, алкоголя и минеральной воды. Россияне оценили комфортную пенсию почти в 80 тысяч рублей. Около 70% опрошенных беспокоятся о том, как будут жить на пенсии. Треть оценивает свои переживания как очень сильные. Подавляющее большинство связывает тревогу с риском нехватки денег, низким размером пенсии, возможной бедностью и ростом цен. Это следует из российского телефонного опроса компании Russian Field. Сбережения есть только у 38% респондентов. Они смогут прожить на них примерно полгода. Британская и американская певица Бонни Тайлер умерла в возрасте 75 лет. В сообщении на ее официальном сайте говорится, что она скоропостижно скончалась прошлой ночью в больнице Португалии. Музыкальная карьера Тайлер началась в 70-х годах. Первым хитом стала композиция «Lost in France». Пик популярности пришелся на 80-е и начало 90-х годов. В 2013 году она представляла Великобританию на Евровидении. В этом году певица планировала отправиться в международное турне. Культовые кричалки болельщиков чемпионата мира 2018 года выйдут на виниле. По словам руководителя направления по производству виниловых пластинок завода «Ультра Продакшн» Игоря Богданова, пластинка вернет болельщиков в те дни, когда футбол был по-настоящему домашним. Он предложил вспомнить, как Никольская улица в Москве стала неофициальной главной фан-зоной чемпионата, где сотни тысяч иностранных и российских болельщиков круглосуточно пели песни и били в барабаны. Кричалки для этой пластинки были записаны не в студии, а на улице. Популярный телеграм-канал Radio.nsn переехал мессенджер Max. Выбирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Море, привет! Я так боялся что-то не успеть. И в этой жизни точно не эксперт.
2: Добро! Море, привет! На слова и музыку Ивана и Михаила Засимова.

0: хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде?
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

Мои отношения с кондиционером этим летом серьезнее, чем последние два романа вместе взятые. Лето. Радио родных дорог.

0: 600 солнечных дней в году. Благодаря этому тут научились выращивать несвойственные здешнему климату фрукты, такие как вишни и абрикосы.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 98.0 FM.

0: Вот весна. Радио «Родных дорог» представляет ТОП 100 песен из караоке.
1: Группа «Сектор Газа». 30 лет.

0: Радио родных дорог – идеальная подборка песен, под которую и думается, и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Радио «Родных дорог» с ответственностью заявляет. Наш плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: У каждого хита своя тайна, и мы ее раскроем. Музыкальные расследования на радио «Родных дорог». Истории создания главных песен большой страны без догадок. Только правда, только музыка. Очередное расследование прямо сейчас.
1: Когда

студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Как великая поэтесса, ее творчество вдохновили певицу Максим написать ее красивую и очень нежную композицию. «Ветром стать» – песня, которую написала сама Марина Абросимова. Композиция была выпущена как пятый финальный официальный сингл исполнительницы с ее дебютного студийного альбома «Трудный возраст». Песня, по признанию артистки, была написана под вдохновением от стихов Анны Ахматовой. Незадолго до написания текста Максим читал их, и это настроение нашло отражение в словах композиции. При этом певица отмечала, что в песне все же больше мотивов, которые свойственны ее тезке, прекрасной Марине Цветаевой.

0: итоге песня быстро стала одним из самых успешных синглов с альбома и уверенно возглавила общий радиочарт стран СНГ и удерживала первую позицию в течение, внимания 5 недель. Летом 2007-го в столице был снят видеоклип, и его сюжет развивал трагическую историю любви. Так что если хотите всплакнуть, то обязательно посмотрите его и, конечно, поностальгируйте. А сейчас же самое время подпевать Максим.
1: Музыкальные расследования на радио «Родных дорог».

0: Реклама.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Еламед.
3: В 2004 году кинорежиссер Александр Митта снял в городе Выкса многосерийный фильм «Лебединый рай».
4: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96,9.

0: радио родных дорог – лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Дениса Клявера и Шуры. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Москве 4 часа дня.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Премьер-министр Михаил Мишустин поставил задачу гарантированно обеспечить горючим уборочную компанию в России и сделать для этого все необходимое. По данным новостного агрегатора СМИ-2, это главная новость часа. Как отметил премьер, на заседании правительства в ряде регионов уже начали убирать урожай. Важно, чтобы сельхозпроизводители имели для этого все необходимое, в том числе нужный запас топлива, подчеркнул Мишустин. По его оценке, агропромышленный комплекс России продолжает уверенно развиваться. Это подтверждается большими объемами производства зерна, растительного масла, мяса, рыбы, сахара и картофеля. Посол России в Риме Алексей Парамонов сообщил, что был вызван в Министерство иностранных дел Италии, где ему заявили о высылке военных атташе. Глава дипмиссии подчеркнул, что Италия, высылая как можно больше российских дипломатов, хотела бы ограничить влияние России. В этот же день министр иностранных дел и вице-премьер республики Антонио Таяни заявил о высылке в течение 3 дней 2 военных атташе из посольства России в Риме по подозрению в разведывательной деятельности. МИД России анонсировал ответ на эти действия Италии. Российские военнослужащие успешно эвакуировали 10-летнюю девочку из Константиновки. Об этом сообщил уполномоченный по правам ребенка в России Мария Львова-Белова. Ребенок лишился попечителя из-за ударов украинских дронов по месту, где жила ее семья. Военные в течение месяца помогали ей продуктами. После взятия города под контроль вооруженными силами России появилась возможность безопасно эвакуировать девочку. Ей оказывается медицинская и психологическая помощь. Единый словник на базе лексики учебников по русскому языку и литературе 10-11 классов готовят в России, сообщила председатель Совета при президенте по русскому языку Елена Ямпольская. По ее словам, в заданиях, которые школьники будут получать на ЕГЭ, не должно быть слов, которых нет в учебниках. Для детей сюрпризов на экзамене не будет, заверила Ямпольская. Число смартфонов со встроенным искусственным интеллектом за последний год выросло почти в 2.5 раза. Такие данные приводят аналитики Мегафона. Продажи устройств с таким функционалом выросли за год в сети оператора на 27%, а доля в ассортименте достигла 16% против 6.5 годом ранее. Увеличение числа предложений на рынке напрямую стимулирует потребительский спрос. Пользователи все активнее выбирают гаджеты с практичными ИИ-инструментами, которые упрощают решение повседневных задач. Хореограф и балетмейстер Борис Сейфман удостоен одного из высших почетных званий России – Героя труда. Указ подписал Владимир Путин. Звание 79-летнему мастеру присвоено за особые заслуги в развитии отечественного хореографического искусства и многолетнюю плодотворную творческую деятельность. Балетмейстер создал более 50 постановок. Сейфман преподает в Академии танца в Санкт-Петербурге и одновременно остается художественным руководителем своего государственного академического театра балета. Популярный телеграм-канал Radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы НСН и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

0: часов в час ночи – это гонка на выживание между желанием проветрить и страхом впустить в спальню отряд особо крупных комаров. Лето. Радио родных дорог.
1: Смотрим.

0: очень полезная передача.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. А вы знаете, что летом Эйфелева башня становится выше? Но почему же? Наверняка вы удивитесь, но летом она подрастает аж на 15 сантиметров. И для начала напомню, что башню построили к Всемирной выставке 1889 года. Сегодня она признана главным символом Франции. И самым удивительным проявлением объекта является то, что в разгар летнего зноя эта достопримечательность Парижа физически вырастает в высоту. В основе этого феномена базовый физический закон – тепловое расширение твердых тел. Так, любой металл состоит из кристаллической решетки, в узлах которой непрерывно колеблются атомы. При повышении температуры металл поглощает энергию. Из-за этого амплитуда колебаний его атомов увеличивается. Они начинают отталкиваться друг от друга с большей силой. И в масштабах огромной конструкции это приводит к заметному увеличению размеров. Разумеется, с наступлением холодов башня возвращается к своим исходным параметрам. Да-да, ее создатель, инженер Гюстав Эйфель, прекрасно знал законы термодинамики и заложил эти колебания в проект еще на стадии расчетов. Поэтому башня успешно дожила и до наших дней.
0: Очень полезная передача.
2: Город Васюки из романа «12 стульев» – это прообраз города Козьмодемьянск.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 94,8 FM.

0: Радио «Родных дорог» представляет ТОП-100 песен из караоке.
1: Группа «Город 312». «Фонари».

0: меня радио «Родных дорог» — это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио «Родных дорог». Музыка для души.
0: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Владимир Пресняков. Счастливчик. На слова и музыку Константина Павлова.

0: Когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы, начинается!
1: Всем привет, это группа «Дискотека Вален».
2: Всем привет, с вами «Отпетые мошенники».
3: Всем привет, с вами группа «Фабрика».
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

0: вместе с радио родных дорог. История еды.
1: В студии радио родных дорог Константин Донской. Здравствуйте. Как хамон стал деликатесом и настоящим съедобным символом Испании? Хамон с испанского переводится как, вот так сюрприз, окорок. И представляет блюдо именно свиной сыровяленый окорок. Производят его по старинной технологии. А история переплетена с необходимостью консервации мяса в условиях жаркого климата Пиренейского полуострова. Технология создания довольно проста. Свиной окорок густо натирали солью и высушивали. Это позволяло хранить его почти круглый год. Глобальная известность пришла к хамону во второй половине века 20-го и способствовала формированию международного имиджа испанской кухни как одной из самых изысканных в мире. Занятно, что испанские кулинары готовят всего два вида деликатеса – хамон серрано и хамон иберико. Технологии их приготовления одинаковы. Разница лишь в породах свиней, которые отличаются методом кормления и содержания. Ну а настоящий хамон готовят только из задней свиной ноги, а средняя выдержка хамона должна составлять не менее 10-11 месяцев. Поэтому блюдо является деликатесом, а его стоимость достаточно высока.
0: Гастрономические путешествия каждый день на радио родных дорог в программе «История еды». Реклама.
2: При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топал-Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизатора. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
3: В Бийске при безоблачной погоде можно рассмотреть полет ракетоносителей, запущенных с космодрома Байконур.
4: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 109 FM.

плохая погода. Полгода совсем никуда. Полгода плохая погода. Полгода совсем никуда. Никуда, никуда нельзя.

0: О, мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Александра Иванова и группы «Високосный год». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Москве 6 часов вечера.
1: Национальная служба новостей представляет. Авторские новости.
2: Здравствуйте. Национальная служба новостей совместно с билетным оператором «Кассиру» представляет обзор самых интересных культурных событий выходных. Культурным гидом НСН сегодня выступил театральный режиссер Алексей Франдетти.
1: Авторские новости.
2: Многие рок-музыканты в выходные порадуют фанатов в регионах. Так Вячеслав Бутусов, Алиса, Пикник выступят в Удмуртии. Кино и Бонд с кнопкой отправятся в Бурятию. Комната культуры и Ума Турман в Нижний Новгород. Диана Арбенина продолжит отмечать день рождения концертом в Москве. Алексей Франдетти в свое время работал с Бастой над мюзиклом «Любовь без памяти» спектаклем «Маяковский». Режиссер рассказал, в чем уникальность ростовского рэпера, который замахнулся в этом году сразу на 3 концерта в Лужниках.
3: Он очень настоящий, искренний и честный в том, что он делает с точки зрения и музыки, и текстов. Этим, я думаю, он оказывается близок к такому огромному количеству людей. Мне кажется, что Вася мог бы собрать и 4 подряд стадиона «Лужники», но на это нужны просто физические силы.
2: Режиссер также раскрыл свои музыкальные пристрастия.
3: Честно говоря, мне вообще ближе всего джаз. Рэп в нашей семье ближе всего моему сыну. Мне больше всего нравится работать с Василием именно потому, что это похоже на сотворчество и откликается в постановке тех творческих задач, которые мы ставим перед самими собой.
1: Авторские новости.
2: В числе самых популярных театральных постановок выходных по версии билетных операторов спектакль Антона Яковлева «Дальше тишина» в театре Гоголя и «Мистер Икс» в Московском театре опереты. Алексей Франдетти, который недавно выпустил в Новосибирском театре «Красный факел» спектакль «Великий Гэтсби» развеял миф о театрах из провинции.
3: Даже слово какое-то неправильно — провинциальные театры. Сегодня театры, которые работают вне Москвы и Петербурга, во многом не уступают по качеству своими спектаклями столичным театрам. А если говорить о «Красном факеле», который еще часто называют «Сибирским ХАТ», то очень многим московским театрам он может дать фору и с точки зрения качества труппы, и с точки зрения возможностей, которые предоставляют постановщику.
2: Франдетти также рекомендовал мюзикл «Моя прекрасная леди», который покажут в июле в Москве в рамках фестиваля «Театральный бульвар».
1: Авторские новости.
2: Новый киновикенд стартует в России уже сегодня. Его главной премьерой будет триллер «Кодекс Данте» с участием Галь Гадот, известной по роли «Чудо-женщины» в супергеройских фильмах. Эта картина посоперничает за зрительское внимание с байопиком о Майкле Джексоне «Майкл», который Алексей Франдетти похвалил.
3: «Майкл» я смотрел с огромным удовольствием. Я бы назвал это скорее такой караоке-фильм, которому можно подпевать, подтанцовывать и, самое главное, выходить радостным и счастливым после этой картины. И да, конечно, Майкл Джексон абсолютно гений, и такие артисты рождаются очень редко.
2: Полную версию культурного гида читайте на сайте nsn.fm. Насыщенных вам выходных!
1: Национальная служба новостей представляет «Авторские новости».

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей радио родных дорог в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. Радио родных дорог.

Каждое лето я надеюсь стать той самой версией себя с красивых сторис. Но пока я просто человек, у которого в кроссовке песок с прошлого августа. Лето. Радио родных дорог.

0: УПЗ.
1: Чего?
0: УПЗ.
1: Чего-чего?
0: Учимся понимать зумеров.
2: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Стыд, срам, позор, стыдоба. А современный синоним этих слов – кринж. Кринж – слово, которое стало невероятно популярным в молодежном сленге и широко используется в интернете. Оно описывает чувство неловкости, смущения или дискомфорта, которое возникает в ответ на определенные ситуации, действия или высказывания. Часто это слово применяется для обозначения контента, который вызывает у зрителя ощущение стыда за кого-то другого, будь то неуместные шутки или, например, странные танцы.
3: Запомните раз и навсегда. Если нужно объяснять, то не нужно объяснять.
2: Слово происходит от английского глагола «to cringe», что переводится как «съеживаться» или «сжиматься». С течением времени слово приобрело более широкое значение и стало обозначением эмоционального состояния, которое связано с неловкостью и смущением. Забавно, что позже появилось и производное слово «кринжатина». Это, по сути, усиленная версия оригинала, когда то, что вы увидели, не просто позор, а настоящее позорище.
0: УПЗ. Учимся понимать зумеров. Реклама.
4: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Еламед.
6: Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
4: Традиционные новогодние поздравления президента в Калининграде транслируют не в полночь, а часом раньше. Связано это с отставанием времени на 1 час от московского.
7: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 89,6.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Москве 7 часов вечера.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Объем международных резервов России увеличился на 6,5 миллиардов долларов за неделю и на конец дня 3 июля достиг почти 722 миллиардов, сообщил сегодня Центральный банк. За неделю международные резервы выросли на 0,9%. По данным новостного агрегатора СМИ-2, это главная новость часа. Как уточнил регулятор, рост показателя в основном связан с положительной переоценкой активов. Международные резервы представляют собой высоколиквидные иностранные активы, которыми располагают Центробанк и правительство. Они состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования, резервной позиции в Международном валютном фонде и монетарного золота. Российские военнослужащие успешно эвакуировали 10-летнюю девочку из Константиновки. Об этом сообщила уполномоченная по правам ребенка в России Мария Львова-Белова. Ребенок лишился попечителей из-за ударов украинских дронов по месту, где жила ее семья. Военные в течение месяца помогали ей продуктами. После взятия города под контроль вооруженными силами России появилась возможность безопасно эвакуировать девочку. Ей оказывается медицинская и психологическая помощь. Иран нанес удар баллистическими ракетами по одному из командных центров США на Ближнем Востоке, сообщил Корпус стражи Исламской революции. По его данным, также поражена авиабаза Аль-Азрак в Иордании. Минувшей ночью армия США поразила примерно 90 объектов в Иране. По словам Дональда Трампа, удары стали ответом на обстрел Тегераном коммерческих судов в Ормузском проливе. Президент США пригрозил увеличить мощность ударов, если такая ситуация повторится. Рособорнадзор сообщил о завершении основного периода единого государственного экзамена нынешнего года. Вовремя и без сбоев. ЕГЭ прошли во всех 89 регионах, а также за рубежом в 54 странах. Было зарегистрировано около 750 тысяч участников, из них свыше 663 тысяч выпускники нынешнего года. Число 100-бальников в этом году составляет 8 759 человек. 200-бальников 933 человека, 376 человек. 400 баллов набрали 8, еще один человек сдал впервые в истории на 500 баллов. Это выпускница одной из московских школ. Во Франции усиливают меры безопасности в преддверии матча между национальной сборной и командой Марокко в четвертьфинале чемпионата мира по футболу. По всей стране будут работать 20 тысяч полицейских и жандармов, из них около 8 тысяч в Париже. В конце мая во Франции после финала Лиги чемпионов произошли массовые беспорядки. Игра между Марокко и Францией в Бостоне в США начнется в 23 часа по московскому времени. Международный фестиваль русскоязычных зарубежных театров «Мир русского театра» завершил свою работу в Москве показом спектакля «Шинель» в интерпретации театральной студии Юлии Ващенко из Валенсии. Всего в Россию в рамках проекта нынешнего года из Европы было привезено 3 спектакля. Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Радио «Родных дорог» представляет
1: еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.

0: главные песни большой страны.
1: Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

0: Себиж – уникальный озерный город Псковской области, входящий в список исторических городов России.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96,8

0: Радио Родных Дорог представляет ТОП 100 песен из караоке.
1: Юлианна Караулова, «Ты не такой».

0: Радио родных дорог – идеальная подборка песен, под которую и думается, и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Валерии и Светы. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Рідних дорог.
1: В Москві 8 часов вечора.
0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Обильный полив экономики дешевыми деньгами не только не обеспечивает устойчивый рост, но только вредит, ей предупредил Центробанк. Он объяснил на так называемом дачном примере пагубность такого подхода. Представьте, что вы посадили розы, желая получить как можно больше цветов, и поскорее вы начинаете непрерывно поливать и удобрять их. Это дешевые кредиты в случае экономики. К сожалению, такая поспешность может привести к обратному результату. Вместо обильного цветения вы рискуете потерять растение, указал регулятор в соцсетях. В ЦБ подчеркнули, что главными факторами роста экономики выступают расширение рабочей силы и увеличение производительности труда. В Ставропольском крае не выявили превышения вредных веществ после атаки беспилотников на промышленное предприятие. Подробности об обстановке раскрыло вечером региональное министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды. Лаборатория ведомства взяла пробу воздуха. Ранее губернатор Владимир Владимиров сообщил, что в результате атаки дрона возник пожар на предприятии в Шпаковском округе. На место были направлены дополнительные расчеты пожарных. Жители близлежащих домов эвакуировали. Сейчас возгорание локализовано. Сбербанк запустил крупнейший в России сервис поиска автозаправочных станций, где с высокой вероятностью доступно топливо. Платформа охватывает 23 тысячи АЗС по всей стране. Она работает на основе обезличенных данных о покупках более 100 миллионов клиентов. Сервис доступен в веб-версии мобильного приложения банка. Информация обновляется автоматически. Онлайн-карту для автовладельцев запустили некоторые другие кредитные организации. Ранее Яндекс открыл интерактивную карту с информацией о наличии топлива и очередей на АЗС для всех пользователей Яндекс.Го и приложения Яндекс.Го. Яндекс.Заправки. До этого карта была доступна только водителям такси. В Московской области 23 округа заключили соглашение с операторами средств индивидуальной мобильности, сообщило региональное министерство транспорта. Власти определили требования к местам размещения электросамокатов, включая знаки и разметку, перечень парковочных зон, время работы сервисов и зоны ограничения скорости, а также запрет передвижения на СИМ. Остальные округа находятся в процессе подписания соглашений. С 1 апреля в Подмосковье стали вводить запреты на прокат электросамокатов. Меры ввели в частности в Люберцах, Котельниках, Лобне, Солнечногорске. Кинотеатры пообещали не повышать цены на билеты до Нового года. Сегодня нет никаких предпосылок для этого, сообщил в пресс-центре НСН глава крупнейшей объединенной киносети «Синема Парк» и «Формула кино» Алексей Васясин. По его словам, у нас нет технологичного кино в каком-то ином формате, за который бы брали экстра прайс. Член Совета ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев согласился с такой позицией. По его оценке, уровень цен на билеты достиг своего верхнего значения, логичного и оправданного рынком. Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в «Мессенджер Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы НСН и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде?
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

Выехать из города в пятницу вечером летом – это прожить маленькую жизнь в пробке и выйти из машины уже чуть более седым, но счастливым человеком. Лето. Радио родных дорог.

0: Пушкинские горы. Это не просто место, а целый заповедник вдохновения, где сохранились родовые имения Пушкина. Здесь поэт провел годы ссылки, написав часть романа «Евгений Онегин».
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96,8

0: Радио родных дорог представляет ТОП 100 песен из караоке.
1: Михаил Бублик, сам тебя выдумал.

мир по кусочкам собрав, не потеряв головы. Я не хочу тебе врать, я не хочу себе врать, увы.

0: радио родных дорог – лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Москве 9 часов вечера.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Ненефтегазовые доходы федерального бюджета России за 6 месяцев выросли почти на 16,5% год-году и составили без малого 15 триллионов рублей, сообщило Министерство финансов. По основным направлениям поступления ненефтегазовых доходов федерального бюджета и бюджетной системы в целом сохраняется положительная динамика. Ранее министр финансов Антон Силуанов также отметил, что доля ненефтегазовых доходов в бюджете России устойчиво растет. Такой процесс связан с опережающим ростом промышленности, сельского хозяйства, сферы услуг, цифровых и других секторов. Россия больше не будет верить странам Запада, что те желают переговорных решений украинского конфликта. Запас доброго отношения и надежд исчерпан окончательно, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров после переговоров с главой МИДа Мозамбика Марией Лукаш. По словам Лаврова, Запад имитирует свою готовность к переговорам, а сейчас, как это было объявлено европейцами, перешел к открытым ультиматумам в адрес России. Глава МИДа считает, что западные страны призывают к переговорным решениям, которые, однако, уже были достигнуты в 2014, 2015 и 2019 годах. Бундестаг большинством голосов отклонил инициативу партии «Зеленые» об усилении военно-гуманитарной поддержки Украины, в том числе путем поставки крылатых ракет «Таурус» и производства «Патриот» для систем ПВО. Инициативу поддержали только 79 депутатов парламента Германии, против высказались 510. Сама Германия на саммите НАТО в Анкаре договорилась с США о закупке крылатых ракет «Томагавк», заявил канцлер Фридрих Мерц. По его словам, это позволит закрыть важный стратегический пробел в обороне ФРГ. Министерство культуры и фонд Росконгресс подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве, ключевой целью которого станет развитие культуры здорового долголетия, вовлечение граждан в творческую деятельность, а также продвижение сберегающих здоровье технологий через инструменты культуры и искусства. Оно заключено в рамках второго форума «Россия и мир. Тренды здорового долголетия». Как отметила министр культуры Ольга Любимова, искусство и приобщение к духовным ценностям – это мощный фактор активного долголетия. Экипаж МКС-75 завершил контрольную примерку транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-29» на космодроме Байконур перед отправкой к Международной космической станции. Об этом сообщили в Центре подготовки космонавтов имени Гагарина. В процедуре приняли участие основной и дублирующий экипажи. После вводного инструктажа они поочередно заняли свои места в корабле, проверили снаряжение, грузы в спускаемом аппарате и бытовом отсеке, убедились в работоспособности бортовых систем. После этого космонавты передали свои личные вещи для укладки в «Союз». Старт миссии запланирован на 14 июля. В основной экипаж входят россияне Петр Дубров и Анна Кикина, а также американский астронавт Анил Меннон. Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Море, привет! Я так боялся что-то не успеть. И в этой жизни точно не эксперт.
2: Добро! Море, привет! На слова и музыку Ивана и Михаила

Радио «Родных дорог» с ответственностью заявляет. Наш плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: Реклама. При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топол Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизатора. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
1: Герб города «АллатРь» утверждала императрица Екатерина II.
2: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 103,4.

Вновь о том, что день уходит с земли. Час вечерний, спой мне. Этот день, быть может, где-то вдали. Мы не однажды вспомним.

0: меня радио родных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
0: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Жасмин и Леонида Агутина. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Москве 10 часов вечера.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Средства противовоздушной обороны за день перехватили и уничтожили 152 беспилотника вооруженных сил Украины над регионами. Как сообщили вечером в Министерстве обороны, дроны ликвидированы на территории 8 областей, а также над Московским регионом, Крымом и акваторией Азовского моря. За минувшую ночь силы ПВО ликвидировали 73 дрона над российской территорией. В Ставропольском крае власти Шпаковского муниципального округа ввели режим чрезвычайной ситуации на объекте Роснефти из-за пожара после атаки дрона. По предварительной информации, пострадавших нет. Сгорание локализовано. Российские военнослужащие успешно эвакуировали 10-летнюю девочку из Константиновки. Об этом сообщил уполномоченный по правам ребенка в России Мария Львова-Белова. Ребенок лишился попечителя из-за ударов украинских дронов по месту, где жила ее семья. Военные в течение месяца помогали ей продуктами. После взятия города под контроль вооруженными силами России появилась возможность безопасно эвакуировать девочку. Ей оказывается медицинская и психологическая помощь. Министр здравоохранения Михаил Мурашко назвал мозг ключевым органом, который влияет на продолжительность жизни человека. Именно мозг формирует долголетие, потому что это не только нервная система, подчеркнул глава Минздрава. Он также отметил, что одним из главных факторов, определяющих здоровье и продолжительность жизни, остается образ жизни. Мурашко выступил на втором форуме «Россия и мир. Тренды здорового долголетия». Службы в Москве переведены в режим повышенной готовности из-за непогоды, сообщили в комплексе городского хозяйства. По прогнозам синоптиков, с 10 по 12 июля включительно в столице ожидаются дожди, ливни, местами гроза и усиление ветра с порывами до 15-20 метров в секунду. Погодные условия начнут ухудшаться в ночь на пятницу. На круглосуточном дежурстве находятся аварийно-восстановительные бригады инженерных компаний и префектур административных округов. В местах возможного скопления воды размещена водооткачивающая техника. Также ведутся работы по очистке водоприемных решеток, элементов дренажной системы, ливни стоков и колодцев. Принимаются меры по защите от порыва ветра жилых и нежилых зданий, объектов транспорта и торговли, строительных площадок. Замедление роста онлайн-кинотеатров предрек в пресс-центре НСН член Совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев. По его словам, сегодня пользователи чаще не стремятся иметь подписки на несколько онлайн-платформ, а дают предпочтение одному стримингу. По оценке Исаева, подписная база приближается к своему максимальному значению. Кроме того, некоторые онлайн-платформы предоставляют свою библиотеку за небольшую дополнительную плату другим стримингам. В результате человек получает доступ к двум подпискам по цене примерно полутора. Кроме того, как отметил собеседник НСН, на фоне исчезновения контента ряда зарубежных студий пользователи вынуждены пользоваться пиратскими сервисами. Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

Я планировал провести это лето ярко и насыщенно. Но мой внутренний голос сказал: давай лучше полежим звездочкой и посмотрим, как пыль танцует в солнечном луче. Лето. Радио родных дорог.

0: Реклама.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Еламед. Город Егорьевск назван в честь Георгия Победоносца.
2: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 104,4.

0: мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

0: Москве 11 часов.
1: Национальная служба новостей представляет. Авторские новости.
2: Здравствуйте. Национальная служба новостей совместно с билетным оператором «Кассиру» представляет обзор самых интересных культурных событий выходных. Культурным гидом НСН сегодня выступил театральный режиссер Алексей Франдетти.
1: Авторские новости.
2: Многие рок-музыканты в выходные порадуют фанатов в регионах. Так Вячеслав Бутусов, Алиса, Пикник выступят в Удмуртии. Кино и Бонд с кнопкой отправятся в Бурятию. Комната культуры и Ума Турман в Нижний Новгород. Диана Арбенина продолжит отмечать день рождения концертом в Москве. Алексей Франдетти в свое время работал с Бастой над мюзиклом «Любовь без памяти» спектаклем «Маяковский». Режиссер рассказал, в чем уникальность ростовского рэпера, который замахнулся в этом году сразу на 3 концерта в Лужниках.
3: Он очень настоящий, искренний и честный в том, что он делает с точки зрения и музыки, и текстов. Этим, я думаю, он и оказывается близок к такому огромному количеству людей. Мне кажется, что Вась мог бы собрать и 4 подряд стадиона «Лужники», но на это нужны просто физические силы.
2: Режиссер также раскрыл свои музыкальные пристрастия.
3: Честно говоря, мне вообще ближе всего джаз. Рэп в нашей семье ближе всего моему сыну. Мне больше всего нравится работать с Василием именно потому, что это похоже на сотворчество и откликается в постановке тех творческих задач, которые мы ставим перед самими собой.
1: Авторские новости.
2: В числе самых популярных театральных постановок выходных по версии билетных операторов спектакль Антона Яковлева «Дальше тишина» в театре Гоголя и «Мистер Икс» в Московском театре опереты. Алексей Франдетти, который недавно выпустил в Новосибирском в театре «Красный факел» спектакль «Великий Гэтсби» развеял миф о театрах из провинции.
3: Даже слово какое-то неправильное — провинциальные театры. Сегодня театры, которые работают вне Москвы и Петербурга, во многом не уступают по качеству своими спектаклями столичным театрам. А если говорить о «Красном факеле», который еще часто называют «Сибирским ХАТ», то очень многим московским театрам он может дать фору и с точки зрения качества труппы, и с точки зрения возможностей, которые предоставляют постановщику.
2: Франдетти также рекомендовал мюзикл «Моя прекрасная леди», который покажет в июле в Москве в рамках фестиваля «Театральный бульвар».
1: Авторские новости.
2: Новый киновикенд стартует в России уже сегодня. Его главной премьерой будет триллер «Кодекс Данте» с участием Галь Гадот, известной по роли чудо-женщины в супергеройских фильмах. Эта картина посоперничает за зрительское внимание с байопиком о Майкле Джексоне «Майкл», который Алексей Франдетти похвалил.
3: «Майкл» я смотрел с огромным удовольствием. Я бы назвал скорее такой караоке-фильм, которому можно подпевать, подтанцовывать и, самое главное, выходить радостным и счастливым после этой картины. И да, конечно, Майкл Джексон абсолютно гений, и такие артисты рождаются очень редко.
2: Полную версию культурного гида читайте на сайте nsn.fm. Насыщенных вам выходных!
1: Национальная служба новостей представляет.

0: Песня из сборника «Союз-22». 1998 год.
1: Группа «Блестящие облака».

0: пока наступает вечер пятницы и даже вечер субботы. Начинается!
1: Привет, я Катя Ли.
2: Всем привет, с вами Дмитрий Колдун.
3: Всем привет, это Согдиана.
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

0: Подписывайся на радио родных дорог в МАКС. Эксклюзивные программы, новости и новинки.
1: Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением, взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: В городе Дубна установлен самый большой в России деревянный стул.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 91.0 FM.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Омега» и Анжелики Варум. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: В Москве полночь.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Ненефтегазовые доходы федерального бюджета России за 6 месяцев выросли почти на 16,5% год к году и составили без малого 15 триллионов рублей, сообщило Министерство финансов. По основным направлениям поступления ненефтегазовых доходов федерального бюджета и бюджетной системы в целом сохраняется положительная динамика. Ранее министр финансов Антон Силуанов также отметил, что доля ненефтегазовых доходов в бюджете России устойчиво растет. Такой процесс связан с опережающим ростом промышленности, сельского хозяйства, сферы услуг, цифровых и других секторов. Россия больше не будет верить странам Запада, что те желают переговорных решений украинского конфликта. Запас доброго отношения и надежд исчерпан окончательно, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров после переговоров с главой МИДа Мозамбика Марией Лукаш. По словам Лаврова, Запад имитирует свою готовность к переговорам, а сейчас, как это было объявлено европейцами, перешел к открытым ультиматумам в адрес России. Глава МИДа считает, что западные страны призывают к переговорным решениям, которые, однако, уже были достигнуты в 2014, 2015 и 2019 годах. Бундестаг большинством голосов отклонил инициативу партии «Зеленые» об усилении военной гуманитарной поддержки Украины, в том числе путем поставки крылатых ракет «Таурус» и производства «Патриот» для систем ПВО. Инициативу поддержали только 79 депутатов парламента Германии, против высказались 510. Сама Германия на саммите НАТО в Анкаре договорилась с США о закупке крылатых ракет «Томагавк», заявил канцлер Фридрих Мерц. По его словам, это позволит закрыть важный стратегический пробел в обороне ФРГ. Министерство культуры и фонд Росконгресс подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве, ключевой целью которого станет развитие культуры здорового долголетия, вовлечение граждан в творческую деятельность, а также продвижение сберегающих здоровье технологий через инструменты культуры и искусства. Оно заключено в рамках второго форума «Россия и мир. Тренды здорового долголетия». Как отметила министр культуры Ольга Любимова, искусство и приобщение к духовным ценностям – это мощный фактор активного долголетия. Экипаж МКС-75 завершил контрольную примерку транспортного пилотируемого корабля «Союз-МС-29» на космодроме Байконур перед отправкой к Международной космической станции. Об этом сообщили в Центре подготовки космонавтов имени Гагарина. В процедуре приняли участие основной и дублирующий экипажи. После вводного инструктажа они поочередно заняли свои места в корабле, проверили снаряжение, грузы в спускаемом аппарате и бытовом отсеке, убедились в работоспособности бортовых систем. После этого космонавты передали свои личные вещи для укладки в «Союз». Старт миссии запланирован на 14 июля. В основной экипаж входят россияне Петр Дубров и Анна Кикина, а также американский астронавт Анил Меннон. Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Владимир Пресняков. Счастливчик. На слова и музыку Константин.

0: Песня из сборника «Союз номер 6». 1992 год.
1: Анжелика Варум. «Гудбай, мой мальчик».

0: Смотреть летом чужие сторис с моря – это особый вид спорта по сохранению дзена и самооценки одновременно. Лето – радио родных дорог.
1: Звук поставим.

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 7767880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Осташков стоит на берегу одного из красивейших озер России – Селигера.
2: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте.

0: На радио «Родных дорог» идеальная подборка песен, под которую думается и работается лучше.
1: Включаю радио «Родных дорог» фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио «Родных дорог» – лучший фон для дня.
4: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

Радио родных дорог и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита Юрия Шатунова в честь дня рождения.

0: Радио «Родных дорог» представляет
1: еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.
1: Третье.

Хит-парад. Главные песни большой страны. Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

0: В городе Пятигорске функционирует 23 минеральных источника.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 91 FM.

0: радио родных дорог – лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: забыто.
1: Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Корни» и группы «Восток». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: знаем. Ты хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде.
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

Моя летняя вечеринка – это когда я достаю из холодильника арбуз и торжественно втыкаю в него ложку под сериал. Лето – радио родных дорог.

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-FS-7767-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Исторический центр Ярославля включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
2: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 93.0 FM.

0: радио родных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
0: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Special. Вы слушаете главные песни большой страны.
1: Плачет девочка в ноутбуке.